0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

было давно так. Мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет, расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте, те, что

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ,
2: добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: хиты. Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.
2: Музыка, понятная без слов. На Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: С вами радио «Ульяновск ФМ». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Наверняка вам когда-нибудь хотелось просто бросить все и громко от души закричать. Сотня жителей Сан-Франциско на днях так и сделали. На одном из тихоокеанских пляжей. Там прошла акция под названием «Первобытный крик на океан». Идея простая – коллективно выпустить пар. Поводов, как сказали организаторы, в наше время предостаточно. Цены на недвижимость, наступление искусственного интеллекта, глобальный кризис, да и просто прокричаться – это приятно и полезно. Участники соревновались в длительности, громкости и артистизме. Победительницей стала девушка, чей крик достиг 122 децибелов. Это ощутимо громче, чем отбойный молоток. Завершилось все общим хоровым криком в сторону океана, который, по словам очевидцев, звучал на удивление гармонично. Что ж, океан огромный, он все выдержит и любую боль унесет с волнами.
4: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
5: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
6: Ульяновск ФМ.

0: Ростовск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

Нет-нет, я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то. И мне казалось, я слышал.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

я смотрел на утренний туман над речкой и возвращался домой под утро по еще спящему городу, мне всегда казалось, точнее, я был уверен, что зовут

0: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, южный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 22.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск FM. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 21 сентября 2004 года в Дубае начали строить небоскреб Бурдж-Халифа, самое высокое здание в мире. У него 163 этажа и самая длинная в мире шахта лифта – 504 метра. По форме архитектурный гигант напоминает сталагмит. Такая конструкция повышает устойчивость и снижает воздействие ветра. В Дубае песчаные почвы, и пришлось использовать висячие сваи длиной 45 метров. Бетонную смесь укладывали по ночам, а в раствор добавляли лед, чтобы он набрал прочность при высокой температуре. Фасад облицован стеклянными термопанелями. Внешняя сторона здания отражает ультрафиолетовые лучи, а внутренняя – инфракрасные. Так помещение легче охлаждать. Стройка шла 6 лет, на ней ежегодно работали по 12 тысяч человек. Главный архитектор Бурдж-Халифы Эдриан Смит – один из самых влиятельных проектировщиков сверхвысоких зданий. Среди его проектов также небоскреб Цзиньмао в Шанхае и международный отель и башня Трампа в Чикаго. Внутри Бурдж-Халифы отели – жилые апартаменты, офисы, торговые центры и, конечно, смотровые площадки с шикарными видами на Дубай, пустыню и Персидский залив.
4: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.
0: Инструментальная музыка на Ульяновск FM.
2: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
3: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: Вы слушаете Радио Ульяновск ФМ. Радио Ульяновск ФМ. Новости.
1: Спонсор новостей ООО «Транзит Свияга».
2: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцина. В Ульяновске на станции переливания крови по адресу улица 3-го интернационала, дом 13, сложилась повышенная потребность в донорах второй с положительным и отрицательным резусом, первой отрицательной и четвертой отрицательной групп крови. Учреждение принимает желающих помочь пациентам с понедельника по пятницу с 8 утра до 13 часов дня и просит распространить эту информацию среди своих друзей и знакомых. 26 сентября Ульяновск присоединится к всероссийскому забегу «Кросс-нации-2026», посвященному Году единства народов России. Главный старт состоится на биатлонном комплексе «Заря». Регистрация в 9 часов, открытие в 11:30, а начало забегов будет в 12 дня. Доступны дистанции 500, 1000 и 2000 метров для участников от школьников и до людей старше 80 лет. Обязательный медицинский допуск и регистрация на госуслугах до 24 сентября. Ежегодно это событие объединяет до 1,5 миллионов человек. В здании городского центра по благоустройству и озеленению Ульяновска прошли собрания. На них ульяновцы решили, какие проекты примут участие в конкурсе «Поддержка местных инициатив». Для улицы Гончарова жители выбрали проект «Уютные ступени». На центральной улице города планируется создать высокие парклеты, небольшие благоустроенные площадки для отдыха с деревьями и кустарниками. Для площади Ленина приоритетным стал проект «Отдых между строк». Там предлагают установить модули в виде книг с вертикальным озеленением и местами для отдыха. В России разрабатывается многопользовательская игра «Миссия Луна» об освоении спутника. Проект Ассоциации технологических кружков при поддержке Минобороны и Роскосмоса направлен на знакомство молодежи с инженерией, мотивацию к участию в Национальной технологической олимпиаде и поступлению в профильные вузы. Презентация проекта состоится 20 сентября на фестивале видеоигр «Игропро». Осенью текущего года программа охватит более 100 тысяч человек в 10 регионах, а в конце октября в Москве пройдут первые международные космические игры по моделированию освоения планет. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что клинические исследования российских вакцин от лихорадок, Марбург и Эбола завершатся в ближайшее время. По ее словам, ведомство оформит необходимый пакет документов для производства и готово к регистрации препаратов. Ранее Попова заявляла об усилении санитарного контроля на границах из-за рисков Эболы. Проверяются все прибывшие из неблагополучных стран. По данным Национального института общественного здравоохранения ДРК, число подтвержденных случаев вируса Эболы достигло почти 7500 человек.
3: Реклама. Осень. Время перемен и уютных планов. Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом современной планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Наслаждайтесь комфортом и безопасностью в любое время года. Рядом парк и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-00-33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 30.09.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
0: И о погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, южный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 22.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио Ульяновск ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Селин Дион триумфально вернулась на сцену. В Париже состоялось уже 4 концерта ее нового тура. Для поклонников это событие. Не просто камбэк, а настоящее чудо. Ведь это произошло после нескольких лет тяжелой борьбы с редким неврологическим заболеванием. Но однажды певица сказала: «Если не смогу бежать, буду идти. Не смогу идти, поползу, но не остановлюсь». И вот на 30-тысячной арене в Париже Селин Дион доказала. Ее уникальный голос полностью восстановился. Она берет сложнейшие ноты и даже исполняет оперные арии. Ну а когда звучат культовые аккорды из «Титаника», зал рыдает от восторга. Как говорят очевидцы, певица шутит и танцует, и выглядит просто потрясающе. Особенно в черном платье Dior без бретелей. В один из самых кульминационных моментов, в полной тишине, Селин Дион исполняет акапелла песню «All by myself».

0: Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: И о погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, южный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 22.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск ФМ.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1. Ульяновск FM 104.2.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 21 сентября в американском городе Портленд родился король ужасов Стивен Кинг. По его книгам сняты фильмы-бестселлеры «Побег из Шоушенка», «Сияние», «Оно» и «Зеленая миля». Свой первый гонорар будущий фантаст заработал в 7 лет, написал рассказ о крольчонке и его друзьях. Мама сына похвалила и стала платить ему по 25 центов за каждое продолжение. Так он накопил целый доллар. Однажды Кинг решил проверить, заслуженный ли у него успех, и выпустил несколько книг под псевдонимом Ричард Бахман, в том числе «Бегущий человек». Успех оказался заслуженным. Кстати, оба сына Стивена Кинга тоже стали писателями, оба взяли псевдонимы. Один из своих лучших романов «Сияние» Кинг написал после жуткой ночи в отеле «Колорадо», где его семья оказалась единственными постояльцами на закрывающемся курорте. Интересно, что и роман «Оно» связан с собственной фобией писателя. Он боится клоунов, а еще пауков, змей, полетов и замков. Замкнутого пространства.
1: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
1: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна от Бориса».
1: И о погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, южный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 22.
2: Реклама.
3: Окна от Бориса. 653-753.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас Анна Романова с гороскопом на эту неделю.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Сегодня гороскоп на неделю. Овен, деньги будут, но планы все равно могут отмениться. Поездки неблагоприятны. Относитесь к изменениям спокойно, а не к лучшему. Тельцы, неделя пересмотра планов в сторону укрепления текущих позиций. Вы можете отказаться от нового в пользу надежного старого, но на новых условиях. Близнецы, неделя повышенной активности после долгой паузы. Но истинные желания могут разойтись с действительностью. Придется делать выбор. Раки, неделя передышки и восстановления. Дайте себе время, восстановите силы, и вы сможете справиться абсолютно со всем. Львы, неделя пересмотра планов в пользу семейных дел. Придется задуматься о том, чтобы разорвать неэффективные связи или отказаться от сотрудничества. Девы, неделя дипломатического урегулирования. Не ввязывайтесь в борьбу, действуйте незаметно, а иногда лучше вообще отказаться от действий. Весы. Неделя ярких дел, но и больших энергозатрат. Достигнутый успех будет долгим, поэтому не спешите переходить к новым делам. Скорпионы. Неделя тайных мыслей и тайных договоренностей. Также будет полезным получить новые знания или умения. Стрельцы. Действуйте, ориентируясь на свою интуицию. Однако не забывайте проверять факты. Первое впечатление может быть сложным. Козероги. На первое место выйдет забота о здоровье и ресурсах. Не тратьтесь на слишком сложные проекты, они окажутся невыгодными. Перемены близко. Водолеи. Чтобы открылись новые двери, нужно закрыть старые. Избавляйтесь от ненужного. Успех придет через перемены. Рыбы. Возможны задержки и препятствия. Однако это окажется на пользу. Вы увидите свои границы и возможности. Занимайтесь самообразованием.
1: Ульяновск FM.

0: Реклама.
1: Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
2: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
3: Ульяновск FM.

0: радио «Ульяновск-ФМ». Спонсор новостей ООО «Транзит Свияга».
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна. Несмотря на приближение холодов, в Ульяновске уже началась масштабная подготовка к весеннему благоустройству. Городские службы готовят почву для будущих цветников, чтобы город встретил тепло яркими красками. Главным украшением станет площадь 50-летия Победы, где сейчас активно рыхлит землю для лучшего впитывания влаги. В октябре специалисты городского центра по благоустройству и озеленению высадят 38 тысяч луковиц тюльпанов, которые весной превратят 7 городских клумб общей площадью более 700 квадратных метров в настоящий цветочный ковер. Как рассказал директор учреждения Геннадий Маркунов, цветами дело не ограничится. Одновременно стартует кампания по обновлению зеленого щита, в рамках которого начнется высадка деревьев и кустарников, чтобы сделать Ульяновск еще уютнее. До конца текущего года в селах Ульяновской области запустят 32 новые вышки связи. С 2021 года в регионе уже построено 110 базовых станций, обеспечивших интернетом 4G более 28 тысяч сельчан. Губернатор Алексей Русских поручил сохранить темпы строительства. Область входит в пятерку самых активных регионов при голосовании за установку вышек. До 8 ноября продолжится голосование на следующий год, от которого зависит приоритетность появления интернета. В ближайшее время МТС и Т-Мобайл установят станции в селах Дубровка, Белый Ключ и еще 6 районах вдоль федеральных трасс. Центральный банк России предложил обязать банки учитывать при выдаче кредитов не только официальные займы, но и долги по неуплате ЖКУ, услугам связи и алиментам в том числе, если по ним уже начато исполнительное производство. Кроме того, регулятор намерен включить в расчет долговой нагрузки платежи по договорам рассрочки, а также проработает учет рассрочек от застройщиков, пишет ТАСС. Минпросвещение России направило в регионы методические рекомендации по организации преподавания физкультуры в текущем учебном году, подтвердив, что предмет остается обязательным с 1 по 11 класс. Для каждого уровня образования предусмотрены свои наборы спортивных модулей. Количество часов варьируется до 405 за начальную школу и будет увеличиваться. К занятиям допускаются только школьники с соответствующим медицинским заключением. При этом школа обязана учитывать группу здоровья ребенка. Ученые из британского университета Суррея синтезировали новый полимер, способный разложиться на газ уже при 90 градусах и полностью восстановить форму после остывания. Сообщается, что разработка поможет упростить промышленную переработку мусора и создать экономику замкнутого цикла, как ответ на глобальное распространение микропластика. Хотя материал и не претендует на замену всех существующих пластиков. Курс валюты на сегодня: доллар 84 рубля 20 копеек, евро 96 рублей 67 копеек.
2: Реклама.
3: Осень. Время перемен и уютных планов. Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом современной планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Наслаждайтесь комфортом и безопасностью в любое время года. Рядом парк и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена – от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73 0033. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 30.09.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
4: Прогноз погоды в Ульяновске.
5: Завтра переменная облачность без осадков. Ветер восточный 2,7 метра в секунду. Ночью плюс 11-13. Завтра днем плюс 19-21.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Это Lana Del Rey, Young and Beautiful. Прекрасная песня, которая особенно приятно звучит, когда на улице прекрасная осенняя погода. С вами Андрей Королев. Вас приветствую. Желаю хорошего понедельника. Сегодня уже 21 сентября. Впереди у нас дискотека «Авария», «Моральный кодекс» и песня «Небо».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Все для комфорта дома.

0: Это дискотека аварии «Моральный кодекс», а впереди у нас еще один творческий союз «Алок» и соул-певец Халид и их песня «Dive into me». Ну а прямо сейчас горячая десятка на Романовой, узнаем, кто придумал гномов.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Гномы – это подземные мифические существа, известные как мастера горного и кузнечного дела и хранители тайных знаний. Гномы стали очень популярны в XIX веке во время бурного развития романтизма и остаются популярными до сих пор. Сегодня гномы. Термин «гном», буквально «подземный житель», придумал швейцарский алхимик Парацельс в XVI веке для обозначения духов земли. Он описывал гномов как существ ростом около 40 сантиметров, которые могут передвигаться сквозь земную твердь так же легко, как люди сквозь воздух. Скандинавские легенды приписывают гномам создание магии и ковку молота Тора, а также изготовление легендарного золотого ожерелья Фрейи, скандинавской богини любви, красоты и плодородия. В скандинавских сагах нет, кстати, ни одного упоминания о том, что гномы маленького роста. Идея о том, что они коротышки, закрепились гораздо позже, в средневековых рыцарских поэмах и сказках. Про германский корень «дверкас», от которого произошло английское «дварф» и немецкое «цверк» – «гном», показывает неожиданную связь с древнеанглийским словом «дворк», что значит «болезнь» или «лихорадка». Считалось, что гномы могут насылать судороги и бред. В Средиземье Толкина гномы – долгожители. Они живут по 250-340 лет, никогда не лысеют, а седеют только под старость. У гномов есть существенный недостаток. Они не умеют плавать и панически боятся глубокой воды. Из-за особенностей строения тела и веса доспехов, а гномы, как считается, всегда ходят в доспехах, они не могут ездить на лошадях. В качестве верховых животных гномы предпочитают горных козлов или баранов, которые хорошо держатся на скалах. Общество гномов было очень музыкальным, но строго разделенным. Веселую музыку играли только женщины-гномы, а мужчинам-гномам предписывалось исполнять исключительно торжественные, мрачные или печальные песни. Беременность у женщин-гномов длилась всего 9 дней. Согласно легендам, гномы часто приглашали человеческих повитух, чтобы те помогали принять роды у гномих. При этом гномы щедро расплачивались золотом, из-за чего повитухи считались тайными богачками. И что на первом месте? В скандинавских легендах гномы выковали волшебные шелковые путы под названием глейпнир. Для этого они использовали 6 элементов. Шум кошачьих шагов, бороду женщины, корни гора, медвежьи жилы, голос рыбы и птичью слюну. Именно потому, что гномы пустили все эти субстанции на ковку пут, этих вещей больше не существует в нашем мире.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Ульяновск FM.

0: Хорошая музыка на Ульяновск-ФМ.
1: Хорошая музыка нас сопровождает всегда, а для понедельника это тоже очень важно. Чем бы вы сейчас ни занимались, с нами прекрасные хиты. Впереди Flying Decibels и песня «The Road».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра переменная облачность без осадков, ветер восточный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 11-13, завтра днем плюс 19-21.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Ульяновск-ФМ».

Ростовск FM. Помогает сохранить настроение в течение рабочего дня. Ваш надежный коллега Ульяновск FM.

0: Мы с вами подошли к песням «Золотой коллекции». Три музыкальных хита, которые буквально прошли сквозь время, уже готовы нас радовать и удивлять. В этом выпуске Дэвид Шарве, «Leap of Faith», чуть раньше «Милен Фармер», и уже скоро послушаем Queen, «We are the Champions».
1: «Золотая коллекция». Радио «Ультра».

0: В золотой коллекции этого часа Дэвид Шарве, Leap of Faith или «Смелый шаг». У нас впереди подборка из 5 песен только про любовь, где пригодится и смелость, и, может быть, даже сообразительность, и уж точно будет очень много романтического настроя. 5 песен о любви в 13.05, а еще у нас впереди инструментальная музыка Жан-Мишель Жар и мелодия Magnetic Fields.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Tyler Shop. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Tyler Shop. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: Пятница.
1: Золотая коллекция. Радио Ульяновск FM.

0: золотой коллекции Дэвид Ашер «Black Black Heart». Уже скоро послушаем R.E.M., «Losing My Religion» и еще у нас по плану инструментальная музыка «James Last», «Одинокий пастух».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Все для комфорта дома.

0: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск.ФМ.
2: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
3: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра переменная облачность без осадков. Ветер восточный 2,7 метра в секунду. Ночью плюс 11-13. Завтра днем плюс 19-21.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Прекрасно, когда есть такие красивые песни, которые становятся буквально нашей музыкальной иллюстрацией того, что происходит за окном. А за окном у нас прекрасная осенняя погода. С вами Андрей Королёв, я вас приветствую, желаю хорошего понедельника. Сегодня 21 сентября. Впереди группа «Танцы минус», песня «Диктофоны».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Все для комфорта дома.

Это музыкант из Австралии Tame Impala и певица Джани с песни «Дракула». Удивительно, что про Австралию мы практически ничего не знаем, новости оттуда никакие не приходят, ни хорошие, ни плохие, но тем не менее мне получилось случайно узнать новости, которые обсуждают местные жители, австралийцы, и скоро я про эти новости расскажу. Впереди «Рики и повари», «Коза Сэй», «Золотые хиты».

0: вами всегда прекрасная музыка. И не забываем в разгар рабочего понедельника слушать танцевальные хиты, которые добавляют нам энергии. Это как минимум. Впереди Дуа Липа, песня «Гудини».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра переменная облачность без осадков. Ветер восточный 2,7 метра в секунду. Ночью плюс 11-13. Завтра днем плюс 19-21.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: А вот сейчас, как это обычно бывает в последнюю четверть часа, будем слушать хиты золотой коллекции. В этот раз в золотую коллекцию вошли Григоар, Rue de l'Étoile и Type, Do You Always See, и уже скоро послушаем Joy Touch by Touch.
1: Золотая коллекция. Радио Ули.

0: Это Григуар, Рю де Сдуаль в золотой коллекции этого часа. Впереди у нас Evanescence, мощный хит Bring Me to Life, а еще у нас по плану инструментальная музыка, Армик и мелодия Pure Paradise.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Tyler Shop. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Tyler Shop. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна от Бориса».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра переменная облачность без осадков. Ветер восточный 2,7 метра в секунду. Ночью плюс 11-13. Завтра днем плюс 19-21.
4: Реклама. «Окна от Бориса». 653-753.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Вот такие песни точно добавляют нам настроение в прекрасный осенний день. Только что Шаде, Your Love is King, музыка, которую мы любим. С вами Андрей Королёв. Хорошего вам понедельника. Сегодня 21 сентября. Движемся только вперед. Александр Иванов, я постелю тебе под ноги небо. Золотые хиты.

музыка, которую мы любим. Это «Альма», о том, каким бывает лето, в песне «Самма Рейли Хёртас». У нас за окном самая настоящая осень во всей красе, а на обратной стороне Земли наступает самая настоящая весна. В Австралии одни из главных новостей, которые обсуждаются в общественном пространстве, например, автоматы, которые ставятся в магазинах, автоматы, которые определяют зрелость авокадо. Или вот еще новость. Заметили, что на Сиднейской опере появилась фигура Бэтмена. Оказывается, там сейчас снимается новая часть про Бэтмена. И еще в Австралии трезвым водителям платят $20. Не повсеместно, но есть все-таки там места, где решили водителей не только наказывать, но и поощрять. Вот такие главные новости, которые сейчас обсуждаются в Австралии. Впереди у нас «Саваш», «Радио», «Золотые хиты».

0: FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.
2: А вот сейчас можно сделать небольшую остановку, чтобы познакомиться с песнями золотой коллекции. Золотая коллекция вот-вот начнется. В этом выпуске у нас Сара Коннор, Дайдо и уже скоро Модерн Токин, Браде Луи.
1: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: Это Сара Коннор from Sara with Love в золотой коллекции часа. Впереди Scorpions, Send Me an Angel. А еще у нас по плану инструментальная музыка, Виктор Зинчук и мелодия Таккато.
1: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
2: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Спонсор новостей ООО «Транзит Свияга».
2: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна.
3: В Ульяновске на станции переливания крови по адресу улица 3-го интернационала, дом 13, сложилась повышенная потребность в донорах второй с положительным и отрицательным резусом, первой отрицательной и четвертой отрицательной групп крови. Учреждение принимает желающих помочь пациентам с понедельника по пятницу с 8 утра до 13 часов дня и просит распространить эту информацию среди своих друзей и знакомых. Для школьников из Ульяновской области, столкнувшихся с трудностями в учебе или общении, круглосуточно работает федеральная линия психологической помощи «Школа доверия», запущенная Министерством просвещения Российской Федерации. Позвонив по бесплатному номеру 8 800 707 0201, организованному на базе Федерального координационного центра Московского государственного психолого-педагогического университета, дети могут получить квалифицированную поддержку специалистов по широкому кругу тем – от адаптации и низкой учебной мотивации до агрессивного поведения, переживаний из-за успеваемости, а также конфликтов со сверстниками и взрослыми. В России разрабатывается многопользовательская игра «Миссия Луна» об освоении спутника. Проект Ассоциации технологических кружков при поддержке Минобороны и Роскосмоса направлен на знакомство молодежи с инженерией, мотивацию к участию в Национальной технологической олимпиаде и поступлению в профильные вузы. Презентация проекта состоится 20 сентября на фестивале видеоигр «Игропро». Осенью текущего года программа охватит более 100 тысяч человек в 10 регионах, а в конце октября в Москве пройдут первые международные космические игры по моделированию освоения планет. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что клинические исследования российских вакцин от лихорадок, Марбург и Эбола завершатся в ближайшее время. По ее словам, ведомство оформит необходимый пакет документов для производства и готово к регистрации препаратов. Ранее Попова заявляла об усилении санитарного контроля на границах из-за рисков Эболы. Проверяются все прибывшие из неблагополучных стран. По данным Национального института общественного здравоохранения ДРК, число подтвержденных случаев вируса Эбола достигло почти 7,5 тысяч человек. Ученые Южноуральского государственного университета создали йогурты, в которых количество полезных бактерий в 10 раз выше обычного. Такой результат удалось добиться за счет добавления дрожжевой биомассы с куркумином и эргостерином и растительных ингредиентов. Разработанные йогурты полезны для микрофлоры кишечника, иммунитета и защиты от окислительного стресса. Максимальный рост числа бактерий обеспечила мука из пророщенной пшеницы. Курс валюты на сегодня: доллар 84 рубля 20 копеек, евро 96 рублей 67 копеек.
4: Реклама. Осень. Время перемен и уютных планов. Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом современной планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Наслаждайтесь комфортом и безопасностью в любое время года. Рядом парк и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена – от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73 0033. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 30.09.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
5: Прогноз погоды в Ульяновске.
6: Завтра переменная облачность без осадков. Ветер восточный 2,7 метра в секунду. Ночью плюс 11-13. Завтра днем плюс 19-21.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Это Майкл Бубле, песня «Sway», музыка, которую мы любим. С вами Андрей Королев, хорошего нам рабочего понедельника, хотя с такой осенней погодой настроение точно не рабочее, но нужно все-таки постараться. Впереди Лера Москва и песня «Лови».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM

Это один из свежих хитов Мадонны. В этом году у Мадонны очень много номинаций на всевозможные награды. А в конце сентября узнаем, получит ли клип на эту песню награду как лучшее музыкальное видео. Впереди Фредди Меркьюри и Монсеррат Кабале. «Барселона. Золотые хиты».

0: А вот сейчас перед нами три песни золотой коллекции, три хита, которые прошли сквозь время, прошли проверку годами, а самое главное — любовью слушателей. В этом выпуске у нас Anastacia, Moby и уже скоро Gloria Gaynor «I Will Survive».
1: Золотая коллекция. Радио Улица.

0: золотой коллекции Anastasia Left Outside Alone. С вами Андрей Королёв. Желаем приятного вечера понедельника. Встречаемся мы с вами завтра, а сегодня с пяти с вами Элина Гончарова. Еще у нас впереди инструментальная музыка и мелодия из фильма «Пираты Карибского моря».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Все для комфорта дома.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна от Бориса».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в нашем городе переменно облачно и без осадков. Ветер восточный 2,7 метров в секунду. Этой ночью плюс 11-13, днем в Ульяновске до 21 тепла.
4: Реклама. Окна от Бориса. 653-753.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Самобытный вокал и, между прочим, невероятная любовь к России. Это Патрисия Касс. С нами «Золотые хиты» «Золотой осенью». Меня зовут Элина Гончарова. С удовольствием приветствую вас вечером понедельника. И надеюсь, что день сегодняшний сложился как нельзя лучше. Пусть вечер также догоняет. Из музыки у нас впереди Клен Кэрусел, Райт и Леонид Агутин.

Carousel Rides. В нашей компании хорошо. Всегда за окнами золотая осень, поэтому мы с вами можем жить не только воспоминаниями о лете, но и формировать новые впечатления в свою копилку. Из музыки впереди Eagles, отель Калифорнии. Пусть завершение рабочего понедельника будет легким.

0: Ульяновск-ФМ. Музыкальный пульс города.
1: Меньше слов, больше музыки. Ну а в последней четверти часа еще и сборник хитов золотой коллекции. Брайан Адамс, Санни, в этой тройке Роксет, Sleeping in my car. И в самом начале Сандра, Stop for a minute.
0: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: Брайан Адамс и кавер хита, который приобретает особое звучание осенью. А он более мягкий, более созерцательный. Санни в нашей золотой коллекции. А хорошего всем нам вечера. Ace of Base в дебюте нового музыкального Wheel of Fortune. И музыка, понятная без слов, уже вот-вот. А мелодия из культового сериала «Игра престолов».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Tyler Shop. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Tyler Shop. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
3: Сарай. Все для комфорта дома.

0: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск-ФМ.
2: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
3: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: Ивановск FM.
1: Спонсор новостей ООО «Транзит Свияга».
2: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна. В текущем году отделение Социального фонда России по Ульяновской области обеспечило более 1000 жителей с нарушениями слуха техническими средствами реабилитации и услугами сурдоперевода, которые выдаются на основании индивидуальной программы. С этого же года регион перешел на оплату перевода русского жестового языка электронным сертификатом до 84 часов в год. Оформить его можно через портал госуслуг или лично в отделении Социального фонда России. Также услуги оказывают региональные отделения Всероссийского общества глухих. Для получения подробной информации следует обратиться в единый контакт-центр по Ульяновской области 8 800 100 0001. По данным исследования агентства РИА Рейтинг, во втором квартале текущего года Ульяновская область заняла 67 место из 85 в рейтинге регионов России по уровню зарплат. Чистая медианная зарплата в регионе составила 53 844 рубля, а ее покупательная способность достигла показателя в 2,19 фиксированного потребительского набора товаров и услуг. Для сравнения, лидером рейтинга стал Ямал-Ненецкий автономный округ с показателем 5,04 наборов. Москва расположилась на 11 месте, а в среднем по России чистой медианной зарплаты хватает примерно на 2,7 набора. Центр адаптивных технологий объединенной двигательно-строительной компании «Ростех» изготовил для заказчика партию дульных тормозов-компенсаторов для стеклового оружия методом селективного лазерного сплавления из отечественного титанового порошка. Об этом сообщили в «Ростехе». Конструкция устройства была разработана компанией-заказчиком специально под адаптивное производство. В «Ростехе» отметили, что использование подобной технологии позволило сократить сроки изготовления изделия сложной внутренней геометрии и снизить его себестоимость по сравнению с традиционными методами производства. Пишет ТАСС. Приветствие президента России Владимира Путина в медиафоруме Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана зачитал пресс-секретарь Дмитрий Песков. Глава государства назвал УАНА одной из наиболее авторитетных в мире структур, объединяющей 41 агентство из 33 государств с 1961 года по инициативе ООН и ЮНЕСКО. Президент выразил надежду, что встреча продолжит традиции обмена опытом и консолидации медиасообщества. Короткая физическая нагрузка после сильного недосыпа может временно улучшить память и концентрацию, но не заменит полноценный отдых. В отличие от отдыха, который снижает маркеры усталости и восстанавливает мозг, физнагрузка только помогает эффективнее обрабатывать информацию во время ее восприятия, не устраняя само ощущение усталости. Поэтому при возможности следует отдавать предпочтение именно сну, а тренировку использовать как временную меру для лучшего функционирования в течение дня. Курс валюты на сегодня: доллар 84 рубля 20 копеек, евро 96 рублей 67 копеек.
3: Реклама.
4: Осень. Время перемен и уютных планов. Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом современной планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Наслаждайтесь комфортом и безопасностью в любое время года. Рядом парк и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена – от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-00-33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 30.09.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
5: Прогноз погоды в Ульяновске.
6: Завтра в нашем городе переменно облачно и без осадков. Ветер восточный 2,7 метров в секунду. Этой ночью плюс 11-13. Днем в Ульяновске до 21 тепла.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Игорь Корнелюк, город, которого нет, и музыка, которую мы любим. Меня зовут Элина Гончарова. Всем удачного завершения рабочего понедельника, и пусть вечер будет по-настоящему добрым. А из музыки впереди Bad Boys Blue и новинка Tame Impala Jenny Dracula уже вот-вот.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
3: Сарай. Все для комфорта дома.
4: Удобно.

Bad Boys Blue синхронизируют ритмы 80-х с ритмами осеннего города. А с нами золотые хиты и не только. Еще прекрасное настроение. Серж Дивон Хедли, наша ближайшая музыкальная, Диктед и группа «Танцы минус».

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: половина седьмого на часах. Совсем скоро все мы отправимся домой. И, между прочим, специалисты говорят, что проверять рабочую почту и рабочие чаты по дороге домой – одна из самых вредных привычек, которая подрывает наше психологическое восстановление. Поэтому обо всех делах забываем до завтра. Из музыки у нас впереди Дэвид Гетта, Sia Flames, сейчас Анна Романова. И на повестке дня в горячей десятке сегодня гномы.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Гномы – это подземные мифические существа, известные как мастера горного и кузнечного дела и хранители тайных знаний. Гномы стали очень популярны в XIX веке во время бурного развития романтизма и остаются популярными до сих пор. Сегодня гномы. Термин «гном», буквально «подземный житель», придумал швейцарский алхимик Парацельс в XVI веке для обозначения духов Земли. Он описывал гномов как существ ростом около 40 сантиметров, которые могут передвигаться сквозь земную твердь так же легко, как люди сквозь воздух. Скандинавские легенды приписывают гномам создание магии и ковку молота Тора, а также изготовление легендарного золотого ожерелья Фрейи, скандинавской богини любви, красоты и плодородия. В скандинавских сагах нет, кстати, ни одного упоминания о том, что гномы маленького роста. Идея о том, что они коротышки, закрепились гораздо позже, в средневековых рыцарских поэмах и сказках. Про германский корень «дверкас», от которого произошло английское «дварф» и немецкое «цверк» – «гном», показывает неожиданную связь с древнеанглийским словом «дворк», что значит «болезнь» или «лихорадка». Считалось, что гномы могут насылать судороги и бред. В Средиземье Толкина гномы – долгожители. Они живут по 250-340 лет, никогда не лысеют, а седеют только под старость. У гномов есть существенные недостаток. Они не умеют плавать и панически боятся глубокой воды. Из-за особенностей строения тела и веса доспехов, а гномы, как считается, всегда ходят в доспехах, они не могут ездить на лошадях. В качестве верховых животных гномы предпочитают горных козлов или баранов, которые хорошо держатся на скалах. Общество гномов было очень музыкальным, но строго разделенным. Веселую музыку играли только женщины-гномы, а мужчинам-гномам предписывалось исполнять исключительно торжественные, мрачные или печальные песни. Беременность у женщин-гномов длилась всего 9 дней. Согласно легендам, гномы часто приглашали человеческих повитух, чтобы те помогали принять роды у гномих. При этом гномы щедро расплачивались золотом, из-за чего повитухи считались тайными богачками. И что на первом месте? В скандинавских легендах гномы выковали волшебные шелковые путы под названием глейпнир. Для этого они использовали 6 элементов: шум кошачьих шагов, бороду женщины, корни гора, медвежьи жилы, голос рыбы и птичью слюну. Именно потому, что гномы пустили все эти субстанции на ковку пут, этих вещей больше не существует в нашем мире.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра в нашем городе переменно облачно и без осадков. Ветер восточный 2,7 метра в секунду. Этой ночью плюс 11-13, днем в Ульяновске до 21 тепла.
1: Добрый вечер, Ульяновск.
5: Радио Ульяновск-ФМ.

0: В нашей компании хорошо всегда, и в последней четверти часа мы привычно и радостно слушаем песни золотой коллекции. Кто же с нами на этот раз? Гаррет Гейтс, Unchained Melody, Элтон Джон, прекрасная Blessed и в самом начале Лаура Бренниган, Self Control.
1: Золотая коллекция. Радио Ули.

Музыка на все времена в нашей золотой коллекции. Гаррет Гейтс, Unchained Melody. Робби Уильямс впереди, Road to Mandalay, Seal, Crazy и музыка, понятная без слов. В финале часа Secret Service, Odemago.

0: Радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра в нашем городе переменно облачно и без осадков. Ветер восточный 2,7 метров в секунду. Этой ночью плюс 11-13, днем в Ульяновске до 21 тепла.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Сил, Крейзи и главная идея трека в том, что в нашем безумном, стремительно меняющемся мире выжить и остаться человечным смогут только те, кто сам в хорошем смысле немного крейзи. А это 91-й год, и, в общем-то, с тех пор ничего не изменилось. Держимся. А музыка, которую мы любим, с нами. Впереди Дота Намф и уже вот-вот Валерия «Маленький принц».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Сарай. Все для комфорта дома.

И все же приятно после завершения рабочего дня оставаться в компании золотых хитов. И не только Dota, нам впереди Pet Shop Boys, It's a Sin и Ed Sheeran, Shape of You.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.
2: Приятного вечернего отдыха всем, хорошего настроения. И вновь мы с вами на пороге золотой коллекции, где на этот раз Nickelback, If Today Was Your Last Day, Scorpions, Does Anyone Know, и в самом начале лирика от Берлин, Take My Breath Away.
0: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: Никельбэк в нашей золотой коллекции песни, которым мы рады вновь и вновь. Множество приятнейших моментов желаю нам всем сегодняшним вечером. Скоро здесь «Аха», «Crying in the Rain» и музыка, понятная, без слов. В финале часа Дэйв Стюарт, Кэнди Далфер, шикарная «Лили Восхе».
1: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта», сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
2: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра в нашем городе переменно облачно и без осадков. Ветер восточный 2,7 метра в секунду. Этой ночью плюс 11-13, днем в Ульяновске до 21 тепла.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Музыка, которую мы любим, и в компании которой так здорово, бывает осенним вечером позабыть про все дела, ну, по крайней мере, до утра вторника. А хорошего всем отдыха. Мумий, тролль, малыш, Алок, Халит, Dive Into Me впереди. Сейчас новости из мира моторов.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: В Тульской области запустили первый в России завод по производству автоматических коробок передач. Цех размером с 5 футбольных полей будет выпускать по 180 тысяч агрегатов в год. Это собственность компании «Хавайл Мотор Мануфактуринг Рус». В Минпромторге сообщили, мощности завода рассчитаны с запасом, так что тульские преселективные роботизированные коробки в будущем могут появиться на машинах разных брендов. По сути, под Тулой вырастает автогород. Сначала китайцы локализовали штамповку и сборку кузовов, затем построили завод двигателей, теперь взялись за трансмиссии. Параллельно к процессу подключаются другие регионы. Например, в Тольятти для Хавейла начали выпускать генераторы, Калуга интегрирована в производство сложной электроники, а Челябинск поставляет металл. К 2027 году весь этот промышленный кластер заработает на полную мощность.
4: Ульяновск FM. Там, где музыка прежде всего.

0: Because I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith.
1: Спасибо, что выбрали 104.2.
2: Это Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: Кировск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM. Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в нашем городе переменно облачно и без осадков. Ветер восточный 2,7 метров в секунду. Этой ночью плюс 11-13, днем в Ульяновске до 21 тепла.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

Ульяновск FM 104.2.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: В романтическом вечере с нами, как всегда, лучшие песни о любви, самые красивые баллады и, несомненно, приятные воспоминания. Эдвард Майя, Вика Жигулина, Stereo Love впереди, Electric Light Orchestra. Сейчас Анна Романова с гороскопом на завтра.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вена, время браться за сложные дела. Это день высокой концентрации внимания и твердой дисциплины. Тельцы, день далек от идеального. Где-то придется поднапрячься, а где-то, возможно, и отступить. Близнецы, это день, который можно взять за точку отсчета во многих делах. Представьте, что вы начинаете делать что-то с чистого листа. Раки. Есть риск обмана или неверного суждения, особенно в ситуации нехватки времени. Если запаникуете, спросите у кого-нибудь второе мнение. Львы. День подстраховки и перестраховки. И перестраховаться будет даже лучше. Девы. Возможно, разногласия с ближайшими родственниками или супругами. Не решайте ничего сгоряча, не разобравшись в деталях и не остыв. Весы. Вы можете случайно испортить свою репутацию, приняв неверное решение в спешке. Лучше притормозить. Скорпионы. Ваше настроение способно сыграть с вами очень злую шутку. Вы можете отказаться от хорошего дела только потому, что будете злиться. Стрельцы. Личная инициатива не приветствуется. Ваши действия окажутся или неверными, или несвоевременными. Козероги. Уверенность и напор не исключают осмотрительности. Действуйте осторожно и не берите ненужной ответственности. Водолеи. Не стоит полагаться только на интуицию и личное обаяние.

0: Незнание реальных фактов может привести к ошибкам планирования. Рыбы, не стоит ждать чудес или внезапной большой удачи. Некоторые дела могут быть сделаны только ценой больших усилий.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра в нашем городе переменно облачно и без осадков. Ветер восточный 2,7 метров в секунду. Этой ночью +11, +13. Днем в Ульяновске до 21 тепла.

0: Романтический вечер. Радио Ульяновск-ФМ.
1: Звезды в лужах, делить с тобой. Теплый ужин делить с тобой. Оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает. Что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes. Чтобы быть рядом даже на полках газетных киоск. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в нашем городе переменно облачно и без осадков. Ветер восточный 2,7 метра в секунду. Этой ночью плюс 11-13, днем в Ульяновске до 21 тепла.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: после напряженного дня. Снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

взрывалась моя голова. Мне нужно понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова. Зачем топтать мою любовь?

0: Я не сошел с ума, так надо.
1: Всегда хорошая музыка на Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

расступились надо мной. Внизу под серым небом на подоконник прыгнет ветер, погасит спичку и опять, наверное.

звонить. Давно погасли окна в чужие жизни, в чужие ночи, квадраты света —

быстро и немного нервно. Я раскидаю руки, я встречу ветер. Пока. Но я пойду, наверное.

так лучше. Даже знаешь, знаешь, меня не изменить. Прости, неважно, знаешь, знаешь, остатки сигарет.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Золотые хиты и то, что в моде сегодня. Ульяновск FM.
1: Love is the strangest thing. Just when you think you finally let go.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.